И пробуйте осетить действие не только на ваше тело, дыхание, но как вы себя чувствуете, как асана действовала на ваши мысли, ваши ощущения. Не мойте делать нагло асану из-за асаны, потому что, как вы знаете, еще некое время после асаны имамо действие этой асаны. И поэтому, когда остаете в анандасан, осетите еще некое время действие, и тогда, когда осетите, что вам все лагано смирило все, кренемо в следующую асану. Но опять не мойте, что ваше вежбание испадне, да само спавате. Полако сьеднемо. Немаємо се окретати, все знамо, па ћемо зато одмах извести рибу, матјасан, сједнимо прекрижених ногу, она је инако из петог ступња, али ћемо је сада направити, као један контраположај ономе што смо сада мало прије имали,

0: Господь наш дорогой учитель.
1: Dearest one, dearest our master.
0: Ничего случайного в нашей жизни не бывает. И говорят, что если человек услышал святое слово, ему повезло.
1: There is nothing by chance in our life, and it is said if the person heard some holy words, then he is lucky.
0: Если он имеет возможность слышать это святое слово постоянно, это счастье.
1: And if such a man can hear these holy words all the time, that it, we can call it happiness.
0: А если он имеет в учителях святого человека, значит, у него была хорошая карма в прошлой жизни.
1: And if he's got a guru, then he had a very good karma in his life, in his previous life.
0: Вот я так думаю, наверное, у меня была хорошая карма в прошлой жизни, потому что я получила ваше благословение и ученик.

0: Ukraine gave the, from my side, as a, after me, the master qualities, what is Ума Пурича. And so that is, of course, many my disciples will come.
1: И, конечно, приедут многие мои ученики.
0: They will also give you education.
1: И они также дадут вам образование.
0: But I give someone. And of course, you should, if you don't like, it's okay.
1: Ну, если вам не нравится, то хорошо.
0: But she is only a medium.
1: Но она это только medium.
0: And I'm also a medium.
1: Я тоже medium.
0: It's Алак Пуричи.
1: Дева
0: Пуричи, Махапрабуджи, and Holy Guruji. We are all disciples. But we shall remain, hold the roots. That's it. If we give the water to the leaves, it will not remain too long.
1: Если вы будете поливать только листья на дереве, оно не останется.
0: But if we give the water to the roots,
1: если мы будем поливать корни,
0: it will get to the whole tree.
1: То тогда эта вода пойдет ко всему
0: дереву. The trunk, the branches,
1: и к веткам, и
0: the leaves, blossoms,
1: и к цветам,
0: and fruits.
1: И к фруктам.
0: So, wish you all the best.
1: Я желаю вам всего самого.
0: And tomorrow program will continue.